0: day.
1: We must pull up our pants.
0: Этот бой, ты мой нон-данник, anal. Этот бой next door, нон-данник, anal. А всякий, извышный.

меня сияли как чтобы Maggots. Не нуждались и сохранять. Но оттачивая сами, но доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно, это тип, которая голова болит, просто-напросто я не хочу быть. Dungeon Master.

0: Захочу, я буду fucking coming.
1: Суки, закакам весь текст об этом. Даже при таких вот не больше. Только вспомни, где был еще прошлым.
2: Перебив весь на территорию богемской. Или увидеть церемонию.
3: Bonded party.
2: Приоткрыв

0: В рот, слышь?
1: Как?
0: У нас разные цели. Это Рамс на Афине, максимум декаданс Аркели. Я в поисках откровений, букинг как отели. Как
2: гели.
0: Сайка, отделики, пример преемственности поколений.

0: I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я семена напьюсь, я так хочу.
0: Fingerstick.

0: точек.
1: Do anal.
0: Я ведь сказал все, что я хотел сказать. Моя рука у
1: Latex glove.

0: You know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: У тебя там давно уже своя жизнь. У тебя там, наверное, новый
0: мастер.
1: С кем ты
0: do

0: будем
1: фингерстик,
0: как настоящие. Алло, привет, ну как?
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя
1: dungeon?
0: Я все

0: Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, этот инжених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Сережа, это и братья-близнецы, Паша и Леша.

0: выводы. Он мне говорю, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй отобьюсь от этих.
1: Boy next door.
0: Я

0: Добрый.
1: Ваня.
2: Тазик, о, крошка, смотрю на детскую площадку. Я занимаюсь
3: сексом,
2: я один. Вибрирует, о, клёво.
3: Он
2: стоил сотку. Спасибо.
3: Boy next door.

0: осталась ирония. Секретов нет, зато остались.
1: Галюбашка
0: горела, не потушил. Теперь мы такая.

0: the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words.
1: Dungeon Master.
2: Каждый вечер собирались
3: fucking slaves
2: и говорили.
1: Dungeon Master.
4: Не гони. Открой секрет.
1: Penetration.
4: Огонь вафельный.

0: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
1: Гачауш
0: с песней... Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: fucking slaves.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Gotcha it.
1: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который
0: Красец.
2: Ласкает. А я
1: suck dick.

0: ослепите. Настанет день ослепительный. И на пленку засветим мы два столетий. И нам не нужен глушитель, но не работают
1: brothers.
0: Репите, а я все жду тебя в данжен.

0: Откройте, освободите.
1: Дамы и господа, сегодня на дне
2: Dungeon Master,
1: а в городе Верхняя
2: Next Door
1: для вас выступает GSP.

0: Нато.
1: Вновь.
0: Нато.
1: Эйно.
2: Выжила та старая
0: дверь.
2: И побежала.
0: Fucking calm.
2: Я когда-то тоже
0: swallowed
2: that fistula.
0: И fistula your ass.
2: Ты
0: кормила
2: в платок. А кричали мне ништяк.
0: Fat cock. Fistula your ass.
2: Ты кормила в платок. А кричали мне ништяк.
0: Fat cock.

убежала. Совсем дно. А отвечали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: прошу прощения, а это...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
0: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: after fingering my ass.
1: Развисали язвочки.
0: That's amazing. Catchy Dexter. Do anal.
2: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
1: Красиво.
0: Do anal.
2: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting ass.
1: Красиво. У тебя все будет.
0: Ass.
1: Будет ближе.

0: Wishmaster.
1: Semen. Мобилка, развесёлые язычки. Я do anal. Малыха. Do anal. The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick. Красиво.
1: Do anal. The semen.
0: Bad. 15 S. 15.

0: next door.
1: Тебе нравится?
2: Сквозь боль.
3: У меня нет особых предпочтений. Если у песни непоколебимые принципы, мне не важно.

0: stuck, huh? Mm?
1: Oh, I'm fucking coming.
2: Ты глянь-ка, по-моему.
3: Billy boy.
2: Запал на тебя. Сейчас.
1: This thing ass.
4: Это история, это история, которому еще предстоит познать все тонкости. Эй, йоу!

are fucking coming. Слева пила, справа тяга, загадал желание. Порвал тех бомбов, взорвал кокеты. Я катаю, нам не получится. Учитель.

0: Krishna. Swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богаче.
0: Gotcha.
1: Но с неба падают только
0: three bubbles.

0: Это же Бублик.
1: Или это Юра.
2: The last some guy.
1: Master.
2: Или это
1: Best Coldplay.
2: Может быть, Don't Burn Sleep.

0: gay website.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твоих.
0: Stick your finger in my ass.
1: Ты опять все не понял.
0: Yeah!
1: Оставь меня.
0: Suck it.

0: Dungeon Master.
1: Sag das doch schnell, wie geht es?
0: Come in.
1: Ich schalte dort durch, stopp.
0: Dungeon.
1: Ihr Franze.
2: Hot Lord.
1: Ich sieh mir. Ey, Basta. Der Ding liegt hier.
0: Dark Hole.
1: Ой, это что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый третий рюкзак, второй Париж. Этот
0: гей
1: дышит. И мне не очень то родное мне.
0: Back up.
1: Не переняйки, даже не пережиги. Так хочется мне что-нибудь родное загинешь.
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Просто я звоню, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: Итак, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве?
0: Hot.
1: Полетели с облака, звездопад отлив.
0: Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда
0: you ain't no voice.
1: Рождается что-нибудь, и нам по лучшему угадать, что забеги до
0: сестей.
1: Как бы
0: Dungeon Master.
1: Всегда то, что видели.
0: Coming.
1: Бежать то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция. Забеги до
0: сестей.
1: Бежать, как бы
0: Dungeon Master.
1: Всегда то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не ду эйнал.
2: Крашена. Не цак, не стыкнет, не блюб, не ду эйнал.
1: Крашена.
2: Не цак, не стыкнет,
0: не блюб, не ду эйнал.
1: Крашена.
2: Не цак, не стык.
1: Фак ю! Любит
0: Dungeon Master.
1: Наблюдать. И даже кажется, что
0: смотрю
1: плевать, да оно далеко не...
0: Coming!
2: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики делать
0: гей.
2: Секс.
0: In bondage. Anal
2: party.
1: Надо делать
0: гей.
1: Секс. Пока мне не до этого, ты копоть не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
0: Бомбей!
1: Никто бы не смог, не то что...
0: Фак!
2: Сак дик.
1: И не то что...
2: Сак даже
1: стык. И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Не... Dungeon.
2: Семена.
1: Внутри закрытый гнойник. Забеги до...
0: Fisting.
1: Бежать, как бы...
0: Dungeon Master.
1: Всяк. То, что видели...
0: Coming.
1: Жаль то, что...
0: Dungeon.
1: Не Франция.

0: Кто сказал, что умерла, что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: день
0: не
1: anal fucking
0: больней.
1: Dungeon Master,
0: только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.

0: Да.
1: Опять пришла. Доверчиво
2: глядит my ass.
1: Опять защемит. И в
2: anal
1: влезет.
2: Bad.
1: Поп-
2: Dungeon.
1: Пойдет.
2: Next door. Do you like swallow cum?
1: You missed it.
3: Ass we can.
1: Стой, что-то.

0: забыть.
1: Так, так.
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Стерик.
3: Calm.
2: Немерено. Лежит на
3: фингере.

0: gay party up here.
1: Я радуюсь, что здесь.
2: Yes.
1: Хоть
3: fantasy.
1: Как мне твоя
4: семен
1: нужна. Владимирский
5: ветер северный.
3: Webmaster.
1: Из Твери.
3: Немедленно
1: лежит на
3: finger.
1: Тяжкий. Владимирский
5: ветер северный.
1: Хотя я
6: skin.
5: Жизнь разменена.
1: Но нет.
3: Sex turns me on. 300 bucks.

0: услышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения пай-мальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел копику, любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и копил.
0: Что было дальше?
2: Все дети как дети,
3: без
2: забот.
0: Счастливое детство.
2: А не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимен, Тимен,
3: фокин, Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай,
1: Тимен.
2: Белый,
1: Тимен.
2: А остальное все дребедень.
0: Остальное все дребедень. Дальше что было?
2: Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь...
3: Дек.
0: Большие.
2: Стал мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Тимен,
3: Тимен,
1: фокин, Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай,
1: Тимен.
2: Делай.

0: заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Coming. В лицо совсем забыл. Это не повторится ровно через. Но ты же знаешь,
1: fucking
0: ведь Dungeon. Мой приход последний
1: секс.
0: Это разбитые
1: two fat cops.

0: Soul Master.
1: Так легко мы встретим их у станции.
0: Next door.
1: Стоят
0: Soul Master.
2: Bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитеном. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.
1: Стоят
0: Soul Master.
2: Bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитеном. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.

0: Fucking deep.
1: Стоят
0: Full master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Дандин
1: палитеном. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший
0: master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: sunshine.
1: Стоят
0: Full master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Дандин
1: палитеном. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший
0: master.

0: Пачки лаве, меняют черный
1: anal.
0: Везде в сложно. Те, кто выжил на
1: это,
0: за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас
1: coming.
0: Половину
1: performance artist
2: Billy Harrington
0: Папа
1: Dungeon
0: под...

Им штанги как шапик, поверь мне, один как добра слепого до злобы. Я плохой повод особый, я плохой бросил мой акт. Ребет как лошадок внутри, и кто бы сказал, что я пускаю потолок, пускай из моей.

0: Gay hands. Gay hands. Gay hands.
1: Ты знаешь, все в твоих
0: gay hands.
1: Все в твоих
0: gay hands.
1: Даже
2: shit.

0: Вязко. The semen. Окутало. В эти времена они перестали любить. Да благословит их. И прольет на них. Come. Да спустится к ним. For master. И имя ей будет.
1: Билли Харрингтон.
2: Да, выгляжу как...
1: Билли.
2: Битан.
3: Фингер.
2: Я двинутая.

0: ass. Do anal. Sex.
1: Крыши частных
2: Слышь?
0: Лишь that cock semen
2: Тлеют
0: In my ass.
1: Знаешь что?
2: Я
1: сегодня не
2: приду домой.
1: Я так давно
0: Suck dick.

0: Так где меня ждет
1: бабло.
0: А за ней пустая
1: pan. Lube it up.
0: Немного я утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там где куча
1: boy next door.
0: Те признают, если
2: слышь.

0: the fingers on your suit.
1: Website
2: fantasies.
0: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door to anal.
0: Не ищи для твоего
1: шума
0: сел. Просто привыкай, малый
3: бомб. Slay.
1: Ass. Dungeon master.
0: You gotta
1: respect. Fucking coming. Move your tongue up.

0: Там
1: в коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро, надо только
0: suck some dick. This thing
1: будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah,
1: вообще не надо будет
0: loop it up. Я stick finger
1: среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: yeah. Oh yeah.
1: Ты кто по...
0: Dungeon.
1: Сэм.
2: Да?
1: Че ты пестрюешься?
2: А?
3: Slave.
2: Slave.
1: Да ладно, братан.
0: Stick your finger in my ass. Mm-hmm. Gay boy.

0: existing.
1: Подворотня нас ждет.
0: Да, да.
1: Хочет нас посадить на
2: дик.
1: Уже решили свои
0: ком.
1: Машины в
0: ас
1: и все гангстеры.
0: Do anal.
1: Остались только мы на
2: Bondage Gay Website.
1: Парочка простых и молодых,
0: как акс.

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия. Не может понять.

0: Мать GPS.
1: Это как? Спутник же ловит везде. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
0: Прототип, он иногда глючит.
2: Брат, такое уже было?
0: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
1: Тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
0: Перезагрузи себя.
3: GPS-сигнал не обнаружен.
2: А у кого-нибудь есть...
4: Бандидж?
0: Да нет, тут никаких...
4: Бандидж?
1: Блядь. Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
0: Ой. Что ты делаешь?
3: Я обнаружил картографические базы. На
0: Horny. Карты! Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
1: Я думала, там только древние карты, нет?
3: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта.
2: Что происходит вообще?
3: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
1: Игорь, это ты научил его этому?
0: Видимо, подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
3: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального компьютера.
2: Так и что, мы сможем доехать до...
3: Вы выезжаете на Холия Драйв.

0: Justin Aino.
1: А пожелай ты мне
0: Семен Байкам. Да. Пусть Celebrate and suck some dick.
1: Да. И если
0: This thing
1: будет круче, чем
0: suck dick.
2: We must pull up our pants.
3: Pull up our pants.

0: Может, мы обидели?
1: О, мастер.
0: Зря.
1: Fucking come.
0: Закроет этот
1: ass.
0: Anal. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка.
2: Semen.
0: Fucking slay. Скатертью, скатертью.
1: Latex glove.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому, каждому.
1: Fantasies.
0: Верится, катится.
1: Fisting.
0: Ass. Голубой.
1: Dark hole.
0: Голубой.
1: Dark hole.
0: Бежит.
1: Do anal.
2: Как?
1: Horny anal.
0: Набирает.
1: Cum.
0: Ну зачем же это
1: Sex.
0: Кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью.
1: Latex glove.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому, каждому.
1: Fantasies.
0: Верится, катится.
1: Fisting.
2: Ass.
0: Голубой.
1: Dark home.
0: Каждому, каждому.
1: Fantasies.
0: Верится, катится.
1: Fisting.
2: Ass.
0: Голубой.
1: Dark home.

0: Ейно. Треба раз, значить будь ти точно одне з двох. На вороги не точок екстремума. Крутяться вибі чуть-чуть. І лопають. Latex Club. Сифтинг. Не будете драючи. Я лопаю. Latex Club.
1: Dark Home. Master. Крутяться вибі
0: чуть-чуть. І лопаю. Latex Club. Сифтинг. Не будете драючи. Latex Club.
2: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый
0: день. Swallow my cum.

0: turns me on.
1: Ты меня зовешь, чтобы знала ты.
2: If I don't do anal,
1: узнаешь меня, и я.
3: Fuck you!
1: Через мили и.
2: My ass.
1: Вот тебе моя.
2: Come.
1: Ты зовешь меня, чтобы я.
2: Stick my finger in your ass.
1: Oh yeah. Полетели сквозь.
2: Deep. Dark fantasy.
1: Занавешенные.
2: My cum.
1: Чтобы ты.
2: Swallow my cum.
1: Я буду твоим.
2: Dungeon master.
1: Полетели сквозь.
2: My anal.
1: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты.
2: Don't touch me there.
1: Я буду твоим.
2: Boy next door.
1: Миллион.
2: Finger. Friend you. Ass.
1: Миллион.
2: Dick.
1: И
2: ass.
1: Миллион веков. Тебя одну. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
2: Эй, но
1: ты зовешь меня, чтобы я.
2: Полетели
1: сквозь
2: deep dark fantasy.
1: Занавешенные.
2: My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there.
1: Я буду твоим.
2: Boy next door.

0: то, что вылетает из этих студийных после прослушивания на
1: пресс
0: становится тем, чему вторят на телефонах, видит буквальных рингтонов в формате
1: Саксом Дик
0: на не выше,

0: рубрика «Йога».
1: Качается на дюнах, Шереметьевский пожар. И у вас корейский путь на общественных началах. Если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: Semen.
1: Ярчик.
2: Bondage.
1: Всех на свете наш.
2: Anal. Любит.
3: Boy next door.
1: И right. Не сегодня.
2: Guitar.
3: Coming.
1: Будем с вами все.
4: The spanking.
1: Только яркие.
2: Gay party.
1: Играть.

0: Ай, ма привет, поздравь, кто сын теперь.
1: Boy next door.
0: Знаю много, но я чувствую себя как
1: Full master.
0: Ма привет, поздравь, кто сын теперь.
2: Boss of this gym.

0: раз, когда роняю.
1: Just lube it up.
2: Spanking.
3: Fuck you, fuck me. Until my dick is drained.
0: Кто не верил в меня, они все еще работают. Я мечтаю быть рядом, то когда мы бапаем. Они хотят, чтобы я делился с ними своим.
4: Semen.
0: Какой ты друг ни разу не угостил меня.
3: Разу.
0: Те, кто
1: fucking coming.
0: Я оборвал всю связь. Хватит.
1: Fisting.
0: И не

0: disgusting ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я веду по голове.
0: Disgusting ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твой мастер. Ловит стесняйки, вижу.

0: Dungeon.
1: Здесь я вырос, братцы, здесь мне пристать. Любят здесь
0: дуэль
1: или
0: саксом дек.
1: Семья мать родная, рядышком. К островам зеленым можно
0: подброс.
1: Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя
0: Dungeon,
1: здесь мой родной.
0: Dungeon, house.
1: Мясо, комбинат по заводскому. Здесь как твои банки еду я, но все же елки-палки люблю я.
0: Dungeon.
1: Трой, это не Одесса и даже не Ростов, но скажу вам честно и даю все сто. Здесь на цепи хуже, как ты не крути, вам любовь это подтвердит.
0: Dungeon House.
1: Мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, ходит в синем твой карман. Я все же рад.
2: До этого дождь. Так случилось со мной, так случилось с тобой. Нетерпимее к ним. И знать, быть

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы.
0: Салют,
1: если будут.

Dungeon. Стояли я и что у моих, что у моих, на моих, я помню зарослях.

0: Club.
1: Мой людской молвой мечтать.
0: Now there's an answer to my phone.
1: Бой за права, не права, бой за право провести этот

0: ослепший старый ночи бродил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Бесконечно.
1: Ну, да, не
0: упал. Порвали сети фонарей.
1: Банды.
0: Кастрали, срали, типа, полные отрываешь.
2: Лапоня.
0: Сами.
1: Да, да, да,
0: да, да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: веселым был. И
1: Дуэйнол.
0: Он всегда любил.
2: Сапшер.
1: Фолк Мэттер.
0: Помогло.
3: Семен Агет.
0: За полчаса сожгло. Но в
2: Ночной
0: кто-то рявкнул.

0: сегодня с самого утра напеваю песенку про
1: Latex Glove. My love, amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая, сворачу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: блестит.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом случае держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Subject,
0: slash, строй
1: лодку с
0: паусом.
1: Fingers, tipping ass.
0: Выпекать
1: семен.
0: Anal. Открывать
1: дверь.
0: Хороший.
1: Sir.
0: Напевать.
1: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Lupina. Stipping ass.
0: Все на свете.
1: This thing.
0: Ты. La-la-la-la-la. Чего же радостно. Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете.

0: Любит бой next door.
1: Не сегодня.
0: Heat are coming.
1: Будем с вами все.
2: The spanking.
1: Только яркими.
0: Gay party.
1: Играем.

0: русский смог.
1: С отчаиванием.
0: Славки русский. Ждут владычицу. Как костры казачьи
2: раньше.
0: Но нас не взять. Их 900. Но с ними
3: бандит.
0: Ветра.
3: Разнесут. Amazing.

0: Смерти.
1: Белым
2: семен.
1: Слово.
3: Master.
1: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на...
3: Gay website.
1: Я рисую белым
2: семен.
1: Все, что так давно хотела.
3: Fisting ass. $300. Anal.

0: кто знает, где война. Снежный
1: фактор.
0: Черные зимы. Следи за...
1: Come share.

секс. Нет, это план. Мы два, не росли. Месяц навсегда, как давал. Война. Мне так

0: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
1: Гачау
0: с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: in the
1: brushing the door,
0: fingering
2: a no
0: stick,
1: пошел
0: 15
1: сегодня
0: 300 bucks,
1: значит
0: нахер.

0: come. Будет на спанкинг. Как у нас? Хоть и сделано
1: пенс.
2: В школьном ансамбле. Батька
0: next door. Artist master.
1: Fucking.
2: Давно. Жалко не слышать. Речи и
0: band.
2: Как мы

0: Sorry.
1: А я корчу.
2: Bad cock.
1: Брошицу ахигаю, я испорчу твой
3: ass. The semen.
1: Помадой меня сделала.
4: Fucking coming. Stick finger in ass.
1: Не отпускают, ведь я корчу.
2: Bad cock.
1: Брошицу ахигаю, я испорчу твой
3: ass. The semen.
1: Помадой меня сделала.
4: Fucking coming. Stick finger in ass.

0: Billy Harry.
1: Смотрит цвета отражающих очках. Молодая
2: девушка.
3: Dungeon boy.
2: Man.
4: Bad cock too. Bad cock.
5: Ass.
6: The semen.
7: Fucking coming.

0: Если хочешь к нему...
1: Finger stick.
0: Мы подскажем себе адрес.
2: Как?
0: Без общения.
1: Good.
0: И скучает. Захвати...
1: 100 bucks.
0: И чего-нибудь к чаю.
1: Without

0: на
1: капитлей.
0: Нас в России. А не то
1: finger in my ass.
0: С каждым годом все некрасивее. А утопаю
2: семен.
0: Простой, шикарный.
1: Да не

0: Смехом.
1: 300 бакс.
0: В Москве охуительно.
2: Спанкинг.
0: Челябинске.
1: Swallow my cum.
0: Ah,
1: dick.

0: dungeon
1: размером
0: 300 bucks.
1: В Москве охуительно
2: спанкинг.
0: Swallow my cum.

0: захочу взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Семен
0: падает
1: на
0: голову. Даже столь сильных не видела труда.
1: Семен
0: падает на голову, словно
2: Dungeon Master.
0: Хотят

могли танцевать, это был бы секс. Я не могу заставить себя проглотить свой ком. Я так устал пытаться в толпе, пытаться понравиться тем, кого убить хотел. Ты гей, кто он или как? Нет, ты

0: блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуйню, рознь как бы, и такая shit. Полная хуйня, честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы а вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?
3: Такой совсем.
4: Вот такой парти.
5: Everybody. Buddy, stop off the gym.
6: Calling all you
7: fizzing. My task.
8: Deeper, my man juice.

0: $300 to play with my anal. $300 to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.

Пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наш в... Сложно убить тех, кто уже... Взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас... Половину закроют или завалят. Мама улица, папа спа... Подо мной...

тематикой. Но не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие. Real man. То добро пожаловать на LGBT дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.

0: снова
1: Finger.
0: Входят бессонные, снова
1: Fisting.
0: Мне
1: anal.
2: Процессные
0: там
1: Do anal master
2: gay party.

0: Что-то пошло не так, все, что осталось, это реквием по Жене Дарк. Тело покорившее
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как
1: Дик.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не
1: After.
0: Родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: Ты близко не
1: Bad.
0: В нашем доме даже
2: Semen.
0: Не бежит, пардон. Я извиняюсь за
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
2: Bad Cock.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
3: Really hairy.
0: На пять слабее, это позднее утихнет. Но я формирую свой
2: Semen.
0: Сам глубоко
1: Enough.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает. Грянет
1: секс,
0: со злости как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: fisting.
0: Anal. Ты красиво, но не помогло найти себя. Да и
3: really?
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне реквием по Жене
1: Дарк.
0: Вы мне реквием по Жене
1: Дарк.
0: Пой свой реквием и засыпай.

0: Но то, что сказано судьбой, перетаясь. И на гей-парти они дуют босиком и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на все готова. Лишь бы люди снова не подняли
1: Лейхай Клаб.
0: Так что пой мне реквием по Жене.
1: Реквием
0: по Жене.

0: my fucking slave.
1: Я точно знаю, не забуду тебя. Мне очень жаль, и на восход.
0: Я anal in my ass.
2: Gay boy.
1: Мне очень жаль,
0: my fucking slave.
1: Я точно знаю, не забуду тебя. Мне очень жаль, и на восход.
0: Я anal in my ass.
2: Gay boy.

0: Бога у меня
1: Симена.
0: Она выглядит как
2: Билли.
0: Она мой
1: бой.
2: Дор.
1: Данжен.
0: Мой тайп.
2: Билли Харрингтон. Билли Харрингтон. Билли Харрингтон.
0: Она никогда
1: смайл.
0: Она людей. Она никогда
1: смайл.
0: Только мне.

0: Billy Harrington.
1: Van Dark Home. You ain't.
2: Dungeon.
3: Swallow come. Представляем, мам,
4: come.
3: Yeah. Семен. Немало. Это фуки на максимум.

0: открой. Посмотри. Есть в мире столько мин, которых еще не ты. Беги от
1: мастера.
0: Спасай свои. Живи, люби, люби, живи. Открой. Посмотри на
1: Бэм.

0: dungeon.
1: Очень серьезно нам пишут демо.
2: You got a bad cock.
0: Yes.
1: Повышает градус выпивки. Свой разум аметик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут.
0: Oh, dungeon master.
2: Bad cock.
0: Oh,
2: hey. They come.
0: This thing.

0: existing.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят, тому
0: do anal.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: performance artist.
1: The semen.
2: Anal.
0: Bondage.
2: Fisting.
0: Ass.
2: Let's celebrate.
3: Сначала я здесь принцесса.
2: Deep

Она красивая, стройная, всегда была лучшей главной для своих. Она so wild and such good fingers. Будут сомнения, она всегда, но скоро скажет. Let's do it.

как украинца. Пока живет, я буду носить на как перебью всех прав, перебью всех. Нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги. Вы не закона, знаешь, для вида.

0: Нас рвая в клочья.
1: Latex glove.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома.
1: Master.
0: И не последняя
1: любовь.
0: А по бегу.

Оставь меня в беде, твой гей. Да прокинь замятый. Моё ты опять прибивай. Ты голодный, выжу при

0: ganho, ganho. Или игра с самим собой. Твой
1: крутой.
0: The semen. Теплым тебя накрою, когда-нибудь меня кроет. Обожаю с кровью, кровью. Стропон входит в боль. Это как
1: dark fantasy.
0: За вами
1: the semen
0: мою. Ношу под губою.
1: Бой
0: с тенью,
1: бой
0: с тенью. Или игра с самим собой.
1: Бой.
0: Нужен
1: fisting,
0: бой. Нужен
1: fisting,
0: бой. Нужен
1: fisting,
0: бой.
1: Fisting,
0: а. Нужен
1: fisting,
0: да.
1: Бой.
0: Нужен
1: fisting,
0: бой. Нужен
1: fisting,
0: бой. Вулканцы,
1: the semen,
0: вакцины, уже не отцы, не певцы, похож на
1: the semen,
0: обещаю не
1: anal.
0: Вкусе я
1: fisting,
0: и вкусе я
1: fisting,
0: кто не играет Кристина,
1: shit,
0: сироп кабина, все будет как
1: the semen,
0: люди
1: do.
0: Semen,
1: люди
0: do.
1: Semen,
0: когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках исландцы, на Ибице выебаны мексиканцы, из MS-13, когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках исландцах, таблетки
1: the semen,
0: не певцы, а он похож на
1: the semen,
0: обещаю не
1: anal,
0: не пусть я
1: fisting,
0: не играет кристин,
1: shit,
0: на фоне играет кристин,
1: shit,
0: на фоне играет кристин,
1: shit, shit,
0: вспоминаю
1: fisting,
0: бой, нужен
1: fisting,
0: бой,
1: нужен
0: fisting,
1: бой,
0: нужен
1: fisting,
0: бой,
1: fisting,
0: бой.

0: Fisting point.
1: Нужен
0: fisting point. Fisting point.
1: Да. Нужен
0: fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Да. Да. Ребята, ты был
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13. Ребята, ты был
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13. Ребята, ты был
0: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13. Ой, это тут был
0: артист.
1: Сейчас

0: Kручем тебя как
1: Сейно.
0: Пулька Длинья не готов Тебе в голову лезть
1: Эти Star Fancies
0: Она не рядом, да бесть Но разбился, да бесь
1: Movie Star
0: Скорти.